0: It's time to rediscover Ka'anapali Resort on Maui. Goodbye stress and work. Hello, paradise and fun. Restaurants, hotels, golf, spas, hiking, shopping, activities of all kinds, or just lounging on the beach and listening to the waves. Visit KaanapaliResort.com, KaanapaliResort.com. Ka'anapali Resort on the west side of Maui.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Lawmakers on both sides of the aisle continue to try and push for the Trump administration to take action on the rapid growth of AI. The Republican Speaker of the House, Mike Johnson, has announced President Trump plans to unite artificial intelligence leaders at the White House within the next week. This after President Trump posted that recent fears over the development of AI is a political hoax. This as we hear from Jennifer Kuiper, the head of the AI research company Anthropic. Dario Amodei has been giving a keynote speech at Salesforce's annual Dreamforce conference in San Francisco.
3: Amodei's appearance comes days after he called for the AI industry to slow the pace of development to allow safety measures to catch up. When asked about it, he used an analogy regarding safety records in the auto industry and advising against the blame game, saying instead,
4: let's look at everything and we can always be better. Let's make our practices better. Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety. Then let's organize the rest of the industry and say, what can we do to set standards for everyone?
3: President Trump has pushed back on calls to slow AI development. I'm Jennifer Kuiper.
2: A showdown over absentee voting's hit a brick wall ahead of the midterm elections. After the Supreme Court stepped in this week to stop an emergency push for the post office to put in place rule changes by President Trump, calling for specialized envelopes, individual voter barcodes, and uploading data to a federal portal. 12 states had teamed up to defend Trump's directive. Trump has been blasting the high court for the decision on social media today, accusing the justices of being bullied and cajoled by the radical left. The last state to hold primaries in this election season is Delaware. NBC News is now projecting Senator Chris Coons will win Delaware's Democratic primary for Senate, defeating three challengers in a bid for a third full term. Now Coons will face Republican Michael Katz in the general election. Scott Carr, NBC News Radio.
5: Let angels and Reiki and the search for mystical knowledge become a regular part of your routine Thursday mornings at 8 a.m. Loretta Brown, owner of Reiki Oasis, Reiki Master Teacher, an angel messenger, and healing musician, all wrapped into one as she uses her voice to share knowledge of great mysteries, energetic laws, and messages of love from the divine. Join her and her show every Thursday morning at 8 a.m. to open your heart and heal your soul. Visit ReikiOasis.com for more information about her show.
6: Hello, I'm Robin Alexis. Mystic Radio with Robin Alexis returns to KKNW following the death of my husband, Bob. This show bears witness to me stepping into a sacred new beginning of being a widow. Somatic guide Mary Stevenson will be co-host, and she's going to walk me through life's deepest sorrow. Find community support here with us as you process your grief along with me. Discover your inner strength along with me right here on KKNW, Fridays at 8 a.m. Pacific.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
8: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
9: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
10: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
8: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
10: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
11: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
9: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
11: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
12: Ты слышишь?
13: Конечно, все слышат.
12: Это радио.
13: И такое доброе.
12: Доброе радио для всех.
13: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Коллапс в Портленде в штате Орегон. Прошедший понедельник стал первым рабочим днем с момента закрытия части трассы I-5. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что Умар Кремлев оплатил часть расходов на свадьбу сына президента страны Дональда Трампа. Мигрантов в Аллигатор-Алькатрасе держали в клетках размером с телефонную будку. Правозащитники называют это настоящей пыткой. По-другому это не назовешь. Глава Департамента внутренней безопасности нашей страны Марквин Малин 10 сентября заявил, что конгрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Умара, демократка от Миннесоты, якобы вышла замуж за своего брата в рамках предполагаемой схемы иммиграционного мошенничества и может столкнуться с депортацией. Трамп отвергает ужесточение контроля над ИИ, таким образом боясь проиграть гонку Китаю. Соединенные Штаты Америки признались, что обладают космическим оружием. Это прозвучало как предупреждение Китаю и России. Президент Дональд Трамп поспешил с объявлением о том, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга. А тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к новому раунду переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины. В Ленинградской области ведут лимит на топливо на АЗС. Буквально каждая пятая частная заправка в регионе остановила свою работу. Дания заявила, что российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону ее военного вертолета. В Германии, неподалеку от военного аэродрома Вунстерф, упал дрон. В Нидерландах остановили движение поездов. Оператор предполагает диверсию. Министр культуры Израиля призвал лишить гражданства авторов отмеченного в Венеции фильма «Наза» о войне в Газе. И компания Apple выпустила iOS 27 с новой Siri AI. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. 80-е градусы начнутся в Филадельфии со среды при преимущественно переменной облачности и продлятся где-то до воскресенья. Вот в Портометро Ирии 80-е градусы продлятся даже до понедельника, также при сухой погоде, а в районе Большого Сиэтла, если не 80-е, то 70-е точно и тоже до понедельника.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carpool Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Коллапс в Портленде. Эта новость касается не только жителей Портленд метро Эри, но также и соседних штатов и, конечно, трокистов и гостей Портленда. В понедельник началось движение транспорта в будний день после того, как в выходные были перекрыты все полосы южного направления межштатной автомагистрали I-5. Накануне в пятницу Департамент транспорта штата Орегон ОДОТ полностью закрыл участок I-5. Это межштатная автомагистраль, которая прилегает из Канады в Мексику и наоборот. И участок был закрыт в южном направлении между развязками с I-405 и I-84. Ожидается, что этот участок останется закрытым как минимум 5 недель. То есть это свыше месяца, пока рабочие будут вести здесь строительство. И вот что у нас закрыто. Закрыты следующие 4 въезда на трассу. С улицы Альберта, то есть Альберта-стрит на I-5 в южное направление. С I-405 фривей, это северное направление, на пятерку на юг. С Эвеню Грили, Грили Эвеню, на I-5 в южное направление. С улицы Уиллер, Уильямс и Рэмси у стадиона Мода Центр на пятерку в южном направлении. Также закрыты 2 съезда с трассы. С I-5 южное направление на I-84 на восток. Также с I-5 в южном направлении на мост Моррисон Бридж. При этом движение по I-5 в северном направлении продолжается в обычном режиме. И тем, кто направляется на юг, ОДОТ рекомендует использовать I-405 в качестве объездного пути. По словам руководителя проектов ОДОТ Дэвида Кима, я цитирую, время в пути по южному направлению I-5 может увеличиться вдвое или втрое по сравнению с обычной ситуацией. Пробки могут растянуться на север вплоть до Ванкувера. Конец цитаты. И несмотря на масштабную подготовку, президент компании Bridgetown Trucking признался, что был приятно удивлен тем, как продвигалось движение на автомагистрали. «Мы ожидали худшего. Если все будет действовать так же, как сегодня, продолжайте, ребята, в том же духе». Конец цитаты, сказал Дэйв Чалмерс. Добавлю, что это будет продолжаться в том же духе в течение 5 недель.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Олигарх Умар Кремлев потратил на свадьбу сына Трампа сотни тысяч долларов, включая аренду частного острова. И, судя по всему, он лично присутствовал на свадьбе вместе с большой группой российских гостей, сообщает сегодня ProPublica. И новая испеченная невестка президента Беттина Трамп называет это просто щедростью, добавляет Daily Mail. 24 мая Дональд Трамп-младший отрывался на Багамах. Перед ним его гостями выступали танцовщицы в откровенных костюмах, на шпильках и в матросских фуражках. Это был заключительный вечер его свадьбы, роскошного трехдневного торжества, которое проходило сразу на 2 закрытых частных островах. 5-ярусный тортик доставили из Флориды, а на острова один за другим прилетали вертолеты и гидросамолеты, после чего гости размещались на виллах у самого океана. И в тот вечер на пляже Трамп-младший поднял невесту на руки, а над морем с баржи запускали праздничные фейерверки. Это было даже лучше, чем мы мечтали. Конец цитаты. Позже написал его жена в Инстаграме. Однако значительную часть этого праздника оплатил скрытый спонсор, российский олигарх Умар Кремлев, очень близкий к Владимиру Путину. По документам, с которыми ознакомился издание ProPublica, и по словам 3 человек, знакомых с организацией свадьбы, Кремлев потратил на торжество сотни тысяч долларов. Он арендовал один из частных островов, где проходил прием и где жили гости. Также он взял на себя другие крупные статьи расходы, включая фейерверк, а его команда участвовала в подготовке этого мероприятия. Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию, организацию, вокруг которой не раз возникали скандалы, скандалы и которая финансировала российский государственный энергетический гигант «Газпром». Платежи на свадьбу шли через связанную с IBA структуру в Дубае, которую ассоциация использует для финансовых операций. Список гостей насчитывал около 50 человек. Среди них был зять Трампа-младшего Джаред Кушнер, его брат Эрик Трамп и сам Кремлев, крупный, бритый наголо и плохо говорящий по-английски. Он приехал в составе группы россиян, чье присутствие вызывало недоумение у других гостей. Они держались отдельно и разговаривали между собой по-русски. Это была совсем небольшая компашка. Только самые близкие друзья. Мы старались, чтобы все было максимально камерно. И получилось отлично. Конец. Цитата рассказал позже Трамп-младший в своем подкасте. Об отношениях Кремлева с Трампом-младшим стало известно впервые. Это выглядит как исключительный случай. Человек из ближайшего окружения Путина фактически профинансировал сына президента страны и получил доступ к семье Трампа. В течение последнего десятилетия российские власти, которых в Штатах считают одним из главных геополитических противников, обвиняли в попытках влиять на американские выборы. Попытки установить контакты с семьей Трампа перед выборами 2016 года вызвали масштабный скандал, который сопровождал значительную часть первого президентского срока нашего президента. Эксперты по национальной безопасности выразили обеспокоенность тем, что Трамп-младший принял такую щедрость, и задали ключевой вопрос: что побудило Кремлева тратить столь крупные суммы, чтобы выстроить эти отношения? «Если я оплачу вашу свадьбу, рано или поздно вы мне что-то будете должны». Конец цитаты сказал Фрэнк Монтойя-младший, бывший сотрудник ФБР, занимавший руководящие должности в контрразведке. По его словам, олигархи вроде Кремлева нередко действуют согласованно с российским государством. Трамп-младший поставил себя в весьма уязвимое положение. Для сына президента это просто немыслимо. И точка. Конец цитаты добавил он. Холден Триплет, занимавший должность директора по контрразведке в Совете национальной безопасности в первый срок Трампа, отметил, что российские спецслужбы регулярно пытаются налаживать связи с американскими чиновниками и их родственниками. Деньги – это проверенный способ получить доступ. Конец цитаты сказал Триплет, ранее работавший в ФБР в Москве. В дни, предшествовавшие свадьбе, Кремлев находился в Китае в составе делегации, сопровождавшей Путина. Об этом сообщили госкитайские СМИ. А за месяц до того Путин наградил его орденом дружбы. Украинские власти ввели против Кремлева персональные санкции, указав на его близость к Путину и российским силовым структурам. Почему Кремлев решил оплатить часть свадьбы Трампа-младшего, остается неясным. Судя по всему, они познакомились сравнительно недавно. При этом, по оценке Forbes, состояние Трампа-младшего составляет около $300 миллионов, и он мог позволить себе такие расходы вполне. Отвечая на вопросы журналиста, представитель Трампа-младшего не стал отрицать факт оплаты со стороны Кремлева. «Умар – личный друг Дона». Конец цитаты, сказал он. И по его словам, между ними нет деловых отношений. Они познакомились через общего знакомого в охотничьей среде и сблизились на почве интереса к боксу и отдыху на природе. Представитель его брата Эрика Трампа заявил следующее. «Я цитирую. Эрик понятия не имеет, кто это такой, и никогда не слышал этого имени». Конец цитаты. В пресс-службе Кремлева сообщили, что его связывают с Трампом-младшим дружеские отношения, а познакомились они несколько лет тому назад. Там также назвали Кремлева предпринимателем и филантропом и подчеркнули, что он никогда не обсуждал политические вопросы со своими американскими друзьями и знакомыми, включая и Трампа-младшего. В пресс-службе добавили, что сама боксерская организация не несла расходов на свадьбу, но не стали комментировать платежи через дубайскую структуру. Также утверждается, что во время недавней поездки в Китай Кремлев не входил в официальную делегацию Путина. Джаред Кушнер, который участвует в переговорах правительства Соединенных Штатов с Россией по Украине, не ответил на запросы журналистов. Белый дом и российские власти также не предоставили соответствующих комментариев. Напомню, что старший сын президента заключил брак с 39-летней светской львицей на церемонии в Палм-Бич в конце мая, после чего молодожены отправились в Карибский регион на роскошный прием. Трамп-младший и Беттина Андерсон обменялись клятвами на частном острове, где снимались фильмы «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль» из серии о Джеймсе Бонде. первый танец они исполнили на другом частном острове неподалеку, и аренда которого стоит около 100 тысяч долларов за ночь. Эти расходы также оплатил Кремлев. Компания, организовавшая фейерверк, берет за подобное шоу примерно 70 тысяч долларов. Сам Кремлев, по словам представителя Трампа-младшего, не присутствовал на самой церемонии, которая прошла в первый день свадьбы и в которой участвовало всего 18 гостей. Член Палаты представителей Соединенных Штатов и старший представитель Демократической партии в Комитете по надзору Роберт Гарсия начал расследование возможного участия Умара Кремлева в организации свадьбы Дональда Трампа-младшего, пишет агентство Access. Гарсия уже направил запрос главе аппарата Белого дома Сьюзен Уайлдс. Он потребовал предоставить все документы, записи и сообщения, которые касались Кремлева, и сведения о наличии у Трампа-младшего допуска к секретной информации. Гарсия также задал вопрос о том, почему президент Соединенных Штатов пропустил свадьбу сына и было ли это связано с присутствием российских гостей. Агентство Access подчеркивает, что сейчас Гарсия может получить доступ к этим сведениям лишь на добровольной основе, поскольку демократы находятся в меньшинстве в Палате представителей, но все может резко измениться, если после промежуточных выборов 3 ноября демократы получат большинство. В этом случае Гарсия может стать главным расследователем Конгресса и получить больше полномочий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мигрантов в аллигатор Алькатрасе держали буквально в клетках размером с телефонную будку. Клетки, которые в документах назывались зонами для успокоения, использовались для того, чтобы задержанные могли, я цитирую, обдумать свое поведение, справиться с эмоциями, снизить уровень стресса и привести себя в порядок. Конец цитаты, говорится в отчете генерального инспектора. И о чудовищных условиях содержания заключенных в аллигаторов Алькатрасе рассказывает NBC News. Некоторых мигрантов, содержащихся в уже, кстати, закрытом центре аллигатор Алькатрас во Флориде, помещали в такие вот клетки под небом, лишь немного превышающие по своему размеру телефонную будку, и держали там более часа. Так следует из нового отчета генерального инспектора Департамента внутренней безопасности. Этот отчет стал первым ключевым случаем, когда госорган официально подтвердил существование таких тесных клеток в Южно-Флоридском центре содержания. Ранее правозащитная организация Amnesty International в своем декабрьском докладе, основанном на интервью с задержанными и осмотре объекта, заявляла, что клетки использовались как наказание и фактически являются формой пыток. Эти выводы стали поводом для расследования в Конгрессе Соединенных Штатов. При этом выводы генерального инспектора сформулированы более сдержанно. Однако в отчете прямо говорится, что, я цитирую, использование настолько ограниченных пространств является крайне нетипичной практикой и не соответствует стандартам гуманного обращения. Конец цитаты. Публикация этих выводов – это редкий случай, когда федеральный генеральный инспектор публично критикует администрацию Дональда Трампа. После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп уволил по меньшей мере 18 генеральных инспекторов, которые работают внутри федеральных ведомств, но обязаны проводить независимые проверки и расследовать случаи нецелевого расходования средств, мошенничества и злоупотребления полномочиями. Генеральный инспектор Департамента внутренней безопасности Джозеф Кафари оказался среди немногих руководителей такого уровня, кого не затронули эти увольнения. Сотрудники его офиса посетили объект в январе. Конгресс поручил им провести проверку мест содержания мигрантов. В отчете говорилось, что, я цитирую, небольшие металлические огражденные пространства имели размеры примерно 1.2 на 1.2 метра, то есть около 1.5 квадратных метров, а сотрудники центра называли их зонами для успокоения, где задержанные могли снизить напряжение и побыть в одиночестве. Конец цитаты. Размер этих клеток составлял менее половины минимальной площади, предусмотренной для содержания одного человека в иммиграционных изоляторах. Согласно правилам иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов, помещения должны быть не менее 3 3,4 квадратных метров. Для сравнения, камеры одиночного содержания в федеральных тюрьмах имеют площадь около 7,8 квадратных метров. Центр содержания, построенный администрацией губернатора Флориды Рона ДеСантиса и получивший от генерального прокурора штата неофициальное название «Аллигатор Алькатрас», открылся в июле 2025 года в районе Эверглейдс. Он был создан в рамках сотрудничества штата и федеральных властей по программе 287G, которая позволяет местным правоохранительным органам выполнять отдельные функции иммиграционного контроля, обычно относящиеся к федеральной компетенции. В Департаменте внутренней безопасности заявили, что не осуществили оперативное управление данным объектом. В официальном ответе, подписанном заместителем главы Департамента по управлению и исполняющим обязанности директором ICE, говорится, что у службы не было контроля со штатом Флорида на управление аллигатора Алькатрасом. Также подчеркивается, что соглашение 287G не дает федеральным властям полномочий по управлению физической деятельности центров содержания. В предварительном отмечается, что сотрудники ICE находились на территории центра, а всем задержанным выдавался справочник, где аллигатор Алькатрас назывался учреждением иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов, несмотря на отсутствие контракта на его повседневную работу. Рона ДеСантиса спросили об отчете на его ежедневной пресс-конференции, он заявил, что не читал его. «Я знаю, что объект проверяли, что все стандарты соблюдались. Задача состояла не просто в том, чтобы соответствовать этим стандартам, а в том, чтобы их превзойти». Конец цитаты, так сказал он ранее. ДеСантис и Дональд Трамп вместе посетили центр и называли его важным элементом программы массовых депортаций. Однако использование палаточных жилых блоков и уязвимость задержанных перед экстремальными погодными условиями сразу вызвали критику со стороны демократов и правозащитных организаций, а также привели к серии судебных исков, которые продолжаются до сих пор. Некоторые из опрошенных рассказали и о металлической клетке, которую они называли коробкой. Людей помещают реально в коробку. Их руки закованы, а ноги закреплены к фиксаторам на полу. Они не могут ни сесть, ни изменить положение и вынуждены часами стоять на жаре под открытым небом, практически без воды и без защиты от солнца, высокой температуры и насекомых. Конец цитаты, говорится в отчете Amnesty International. Организация пришла к выводу, что использование коробки в качестве наказания является формой пыток. ВАЙС сообщили генеральному инспектору, что наручники на задержанных надевались при их сопровождении к клеткам, но не во время нахождения внутри каждой клетки. Среднее время пребывания в клетке составляло чуть меньше часа, а максимальное – почти 2 часа. Так следует из отчета, основанного на внутренних записях этого учреждения.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Новый крупный скандал разгорается в Конгрессе. Глава Департамента внутренней безопасности Соединенных Штатов Марк Вейн Маллен 10 сентября заявил, что конгрессмен сомалийского происхождения Ильхан Умар, демократка от Миннесоты, якобы вышла замуж за своего брата в рамках предполагаемой схемы иммиграционного мошенничества и может столкнуться с депортацией, сообщает «Нью-Йорк Пост». Маллен сделал это заявление в беседе с консервативным подкастером Бенни Джонсоном прямо на съезде республиканской партии, посвященном промежуточным выборам в Далласе. По его словам, в отношении представительницы так называемого «сквада» ведется федеральное расследование. «Сквад» — это неформальное название группы прогрессивных демократов в Конгрессе Соединенных Штатов, имеющих более левые взгляды. «Мы знаем, что она вышла замуж за своего брата, чтобы попытаться привести его в Штаты». Конец цитаты, сказал Маллен. «Мы знаем, что он сейчас живет в Лондоне». Конец цитаты, добавил глава Департамента внутренней безопасности, имея в виду бывшего мужа Умара. Он предположил, что расследование может выявить незаконные действия со стороны конгрессвумена, которые в итоге приведут к ее депортации из Соединенных Штатов. Возможно, здесь кроется нечто большее. Вся эта семейная миграция и, возможно, какие-то незаконные действия, связанные с тем, как они вообще попали в Соединенные Штаты. Конец цитатой сказал он. При этом Марин подчеркнул, что дело все еще расследуется и не должно рассматриваться как политическое. «Если мы действительно доведем дело до процесса, это не должно быть политическим делом». Конец цитаты, заявил он. Он также добавил, я цитирую, «Если вы солгали в определенных моментах в иммиграционной заявке, у этого нет срока давности. Если мы сможем это доказать, что вы не должны были находиться здесь с самого начала, мы вас депортируем». Конец цитаты, сказал он. Ильхан Умар получил американское гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. Конгрессвумен категорически отрицает, что она выходила замуж за своего брата. У нее два бывших мужа – Ахмед Абдессалан Керси и Ахмед Нур Саид Эльми. Именно второго на протяжении как минимум 10 лет обвиняют в том, что он якобы был братом и одновременно мужем будущей конгрессвумен. Намеки на то, что Ахмед Нур Саид Эльми является моим братом, абсурдны и оскорбительны. Конец цитаты, заявляла Омар в интервью NPR в 2016 году. Ее руководитель аппарата Конор Макнат ранее в этом году назвал обвинение в брачном мошенничестве смехотворной ложью и попыткой отвлечь внимание от политических проблем оппонентов. Омар официально вышла замуж за Херси в январе 2018 года, через месяц после расторжения брака с Эльми, гражданином Великобритании, за которого она, согласно данным Миннесота Стар Трибюн и свидетельству о браке округа Хеннепин, была замужем с февраля 2009 года. Омар описывала отношения с Эльми как краткие и утверждала, что они большую часть времени жили раздельно, кроме периода с 2009 по 2011 год, общих детей у них нет. В 2019 году Star Tribune сообщала, что на фотографии в Инстаграме Эльми держит новорожденную девочку и называет ее племянницей. При этом снимок был сделан в июне 2012 года, в тот же месяц и год, когда родилась младшая дочь Омар. Позже эту фотографию удалили. Другие обвинения в том, что Омар и Эльми якобы являются братом и сестричкой, впервые появились на сомалийском политическом форуме «Сомали Спот», но затем были также удалены, как сообщал City Journal. Миннеаполисский сомалийский блогер и общественный активист Абди Хаким Осман в 2020 году рассказал в Daily Mail, что знал Омар в Миннесоте и что она представляла Эльми как своего брата из Лондона в сомалийской общине в конце 2000-х годов. По ее словам, когда она говорила, что ее родственнику нужны бумаги, иммиграционные документы, включая грин-карту. Вот именно тогда она это и говорила. Никто не знал, что у них был брак с Эльми, пока СМИ спустя годы не нашли свидетельства о браке. Конец цитаты, заявил Осман. Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Венс также утверждали, что считают возможным, что Омар вышла замуж за своего брата. Мы действительно считаем, что Ильхан Омар определенно совершила иммиграционное мошенничество против Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты, говорил Венс в марте в интервью Бенни Джонсону. В мае Трамп заявил на митинге, что тоже считает, будто Омар вышла замуж за своего брата, что совершенно незаконно. Конец цитаты. «Брачное мошенничество является федеральным преступлением у нас в стране, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов. Но если это совершили натурализованные граждане, ну и тем более у кого вид на жительство, они, разумеется, подлежат депортации».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп назвал выдумкой опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта и раскритиковал призывы к введению дополнительных ограничений стремительно развивающейся отрасли. Заявление прозвучало после того, как сооснователь одного из крупнейших разработчиков ИИ компании Anthropic Джек Кларк заявил нашим коллегам-журналистам на BBC, что отрасли, возможно, потребуется обязательный аварийный выключатель, так называемый kill switch, для потенциально опасных систем искусственного интеллекта с возможностью проверки третьих независимой страной. Высказывания Кларка последовали за серией предупреждений о потенциальных угрозах ИИ для всего человечества, с которыми в последние дни выступили руководители и сотрудники нескольких ведущих технологических компаний. Эти опасения в понедельник спровоцировали распродажу акций ряда таких компаний. Инвесторы начали оценивать возможные последствия замедления темпов разработки и внедрения искусственного интеллекта. В серии публикаций в социальных сетях в понедельник наш президент сравнил предупреждение об опасности искусственного интеллекта с аферой с глобальным потеплением. Конец цитаты, которую, по его словам, продвигают радикальные левые демократы. Причем слово «демократ» Трамп, наверное, исказил как «думократ», обыграв английское «dump», то есть «глупый». Кроме того, Трамп назвал себя главным разоблачителем фейков и приравнял тревогу относительно безопасности ИИ к байкам про Россию, Россию, Россию. Он написал это слово 3 раза заглавными буквами. В другом посте он написал следующее, цитирую: «Против ИИ и центров обработки данных плетется нездоровый заговор, и единственный, кому, кто этому рад, это Китай. Кто победит в ИИ, победит во всем». Конец цитаты. В понедельник Трамп заявил, что единственная защита, которая необходима в сфере искусственного интеллекта, это сильный и умный президент.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки официально признали, что мы обладаем космическим оружием. Соединенные Штаты теперь располагают орбитальным космическим оружием и будут использовать его для защиты американских сил. Об этом 14 сентября заявил глава департамента ВВС Соединенных Штатов Трой Мэнг, что фактически прозвучало как предупреждение Китаю и России. Это первый случай, когда Соединенные Штаты публично признают наличие у себя наступательных возможностей в космосе после многолетних заявлений о том, что Китай и Россия проводят на орбите действия наступательного характера, например, применяют лазеры или системы подавления, которые ставят под угрозу американские спутники. Мэнг, выступая на ежегодной конференции по авиации, космосу и кибербезопасности в комплексе National Harbor в штате Мэриленд, не уточнил, какое именно оружие сейчас находится на орбите, но дал понять, что оно предназначено для контроля космоса. Один из американских чиновников, говоривший с Washington Post на условиях анонимности, сообщил, что это может включать действия военных по уничтожению спутника противника, если тот используется для наведения оружия на американские войска или американские спутники. Кроме того, Соединенные Штаты разрабатывают сеть космических ракет, которая рассматривается как часть будущей системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Мэнг не стал объяснять, почему объявление о новой возможности Соединенных Штатов сделали именно сейчас. Он лишь ограничился фразой: «На то, как мы говорим об этих вещах, влияет множество факторов». Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий. Как мы ранее сообщили, судя по всему, президент Дональд Трамп, по всей видимости, поспешил с объявлением о том, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к новому раунду переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины. Я цитирую: «Мы никогда от переговоров не отказывались. И все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать». Конец цитаты сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины. Лавров также сообщил, что собирается встретиться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с госсекретарем нашей страны Марко Рубио. Это мероприятие с участием министров иностранных дел стран-членов ООН, запланированное на 22-28 сентября. Ну, а что еще можно сказать про это? Судя по всему, как говорят эксперты, Россия сейчас находится в фаворе у Дональда Трампа. Так ли это?
2: Украина и Россия, как написал Дональд Трамп, согласились на энергетическое перемирие и не будут наносить удары по энергообъектам друг друга. Такой пост вчера вечером появился в аккаунте президента США в соцсети True Social.
3: Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступать так же. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном.
2: До этого в выходные американский президент дважды за 2 дня потребовал от Владимира Зеленского не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, заявив, что такие атаки провоцируют дефицит и способствуют росту цен на дизельное топливо во всем мире. В понедельник в Кремле поприветствовали эти слова.
3: Господину Зеленскому нужно сделать одну вещь. Прекратить наносить удары по объектам, связанным с производством и поставками дизельного топлива в России. Пусть он наносит удары по другим целям, но не по дизельному топливу, потому что из-за этого возникает его дефицит.
2: Ранее Дональд Трамп уже призывал Зеленского отказаться от ударов по российскому дизтопливу. При этом в начале июля, во время встречи с украинским президентом, Трамп назвал удары ВСУ по российским НПЗ эскалацией, способной привести к окончанию войны. Волна украинских дальнобойных атак на российские нефтезаводы в последние месяцы привела к сокращению производства топлива в России и его дефициту по всей стране. Однако резкий рост цен на нефть в мире агентство «Франс Пресс» связывает прежде всего с эскалацией боевых действий между США и Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский призыв Трампа не наносить удары по российским НПЗ прямо не комментировал, но в понедельник вечером сделал заявление по поводу энергетического перемирия.
4: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Что он работает над их снижением. И в нашем эфире Александр Краев, эксперт-американист Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, доброе утро.
2: Да, доброе утро. Здравствуйте.
1: Мы сегодня видим, что энергетическое перемирие не началось, но Financial Times пишет, что Москва и Киев возобновили переговоры об этом. Есть ли шанс достичь энергетического перемирия в ближайшее время?
2: Скажем так, как минимум с точки зрения российской дипломатии очевидно, что причин идти на такое перемирие нет. То есть Украине сейчас нужно показать опять Америке, что мы относимся к переговорам серьезно, что мы действительно являемся той стороной, которая заслуживает большего внимания, заслуживает больше поддержки, и потому, соответственно, мы должны показать Дональду Трампу, что именно мы являемся инициатором подобного шага. Тем более, что пока что наши удары по российским НПЗ были достаточно успешными. Россия, с другой стороны, сейчас переживает как раз возрастание своих отношений с Америкой. Мы видим, что Витков и Кушнер, ну, скажем так, мягко говоря, были очень комплиментарны к Путину. Мы видим, что санкции против России по законопроекту Грэма Блюменталя так и не были введены в действие. Мы видим, что Америка не готовится вводить какие-то дополнительные ограничения против Китая и Индии в контексте российской агрессии. То есть Россия сейчас и так в фаворе у Трампа, и у нее особо нет причин идти на какие-то дополнительные уступки, например, на энергетическое перемирие. И действительно, именно сейчас тот момент, когда России нужно максимально активно уничтожать украинское энерго- и теплогенерацию для того, чтобы после зимы Украина с их точки зрения была более сговорчивой.
3: Мнение экспертов. Кстати, по поводу энергетического кризиса. В ближайшие дни в Ленинградской области в России ведут даже единый лимит на топливо, то есть 30 литров на одну заправку. Так сообщили Фонтанки в пресс-службе правительства региона. Там не пояснили, что значит 30 литров на одну заправку. Вероятно, речь идет о 30 литрах для одной машины. В правительстве назвали это временной мерой до 1 октября. Предложение ввести такой лимит сделали нефтяные компании, рассказал ранее губернатор Александр Дрозденко. Ситуацию с топливом в регионе губернатор назвал сложной, и главным, по его мнению, остается не допускать паники, которая подогревает ажиотажный спрос. Конец цитаты. Дрозденко рассказал, что около 20% частных и малых заправок остановили работу из-за невозможности закупить необходимые объемы на бирже. Конец цитаты.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Дания заявила, что российский военный корабль выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета, который следил за судном в Балтийском море. В связи с этим инцидентом власти страны вызвали российского посла. По данным датской стороны, инцидент произошел в понедельник во время операции по наблюдению за российским кораблем, которую датские власти назвали обычной рутинной практикой. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала действия российской страны безрассудными и заявила, что их целью было запугать и внести разлад. Конец цитаты. В ответ российский посол заявил, что перед инцидентом датский вертолет совершал провокационные действия. Конец цитаты.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: В Германии неподалеку от Ганновера обнаружили обломки разбившегося беспилотника, сообщает немецкая телерадиокомпания Norddeutsche Rundfunk. Фрагменты дрона нашли в районе озера Штайнхудер. Полиция получила информацию об этом еще в понедельник, 14 сентября. Полицейские занимаются поиском других обломков беспилотника. Им приходится обследовать большую незаселенную территорию. По данным Билд, район падения дрона находится всего в километре от военного аэродрома Вунстерф. Личность владельца беспилотника пока не установлена. Полиция также выясняет, почему вообще дрон оказался в этом районе.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: В Нидерландах произошел крупномасштабный сбой на железной дороге. В значительной части страны нарушено движение поездов. Оператор железнодорожной инфраструктуры ProRail предполагает, что речь может идти о диверсии, сообщает местная пресса. Как сообщили в ProRail, о проблемах на железной дороге стало известно около 5:30 утра 15 сентября. Как минимум в 30 разных местах возникли неполадки в системе сигнализации безопасности. Из-за этого невозможно определить, находится ли поезд на конкретном участке пути. В таких условиях безопасное движение невозможно, поэтому сигналы переключились на красный.

0: По данным оператора, причиной сбоя стали металлические трубы, которые кто-то прикрепил или положил прямо на пути. Из-за сбоя на железной дороге проблемы могут возникнуть и у автомобильного транспорта. Если система безопасности обоснована или по ошибке считает, что к железнодорожному переезду приближается поезд, он блокируется шлагбаумами. Кстати, сбой на железной дороге произошел в Нидерландах в День принца. Это день, когда король Нидерландов приезжает в парламент и произносит тронную речь.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Министр культуры Израиля призвал лишить израильского гражданства режиссеров документального фильма «Наза» Ювалия Абраама и Рахель Шор за предательство своей страны. Конец цитаты. Их картина, получившая накануне специальный приз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, рассказывает о применении ЦАЛЬ технологии искусственного интеллекта при нанесении ударов, приводивших к гибели мирных жителей. Невозможно постичь эту жгучую ненависть создателей фильма к самим себе. Они готовы причинить вред собственной стране ради аплодисментов антисемитов со всего мира. Это предательство страны. Конец цитаты написал в экс Микки Зор от партии Ликуд. В Венеции документальный фильм «Наза», сделанный в соавторстве с журналистами британской «Гвардиан», сорвал 25-минутную стоячую овацию. В название фильма легла аббревиатура, используемая в армии обороны Израиля и означающая «сопутствующий ущерб». Он основан на интервью с 24 израильскими военнослужащими и офицерами, которые, как утверждают авторы, участвовали в планировании и нанесении ударов по Газе. Их имена и лица скрыты, а голоса изменены. Авторы НАЗА утверждают, что военные операции Израиля приводили к систематической массовой гибели мирного населения. Израиль эти обвинения отвергает. В пятницу пресс-служба армии обороны Израиля ЦАЛЬ категорически отвергла утверждение, содержащееся в фильме. Я цитирую. «Фильм основывается на анонимных свидетельствах людей, личности которых невозможно проверить. Нельзя установить даже то, служили ли они в ЦАЛЬ. И в каком качестве, и имели ли вообще отношение к событиям, о которых идет речь выдвигаемых обвинений». Конец цитаты, говорится в заявлении ЦАЛЬ. В частности, собеседники авторов фильма подробно описывают принципы работы и систем наведения и массовой слежки. Также в фильме звучат утверждения, касающиеся государственной и военной стратегии Израиля. Представители командования отмечают, что эти заявления явно выходят за пределы информации, доступной военнослужащим младшего звена. Конец цитаты. Кроме того, по заявлению ЦАЛЬ в картине упоминаются ситуации, к которым якобы имели отношение опрошенные авторами военнослужащие Управление военной разведки Израиля. Однако в армии утверждают, что в силу своих служебных обязанностей эти люди по определению не могли участвовать в описанных событиях. Конец цитаты. Ходатайство о лишении гражданства подает министр внутренних дел, одобряет его министр юстиции, затем обоснованность их решения проверяет суд. Изначально принудительное лишение гражданства допускается в случае, когда оно было получено путем предоставления заведомо ложной информации.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость. Компания Apple выпустила операционную систему iOS 27, главным новшеством, которое стало Siri AI, модернизированная версия голосового помощника на базе Apple Intelligence. Обновленная Siri AI может распознавать содержимое экрана пользователя и отвечать на вопросы о нем и выполнять действия, связанные с открытыми приложениями, например, оплачивать покупки. Siri также может помогать пользователям в работе с текстом и переключаться между связанными между собой устройствами. Siri AI уже доступна в бета-версии на устройства с английским языком, а поддержку французского, японского, корейского, португальского, испанского Apple обещает добавить в октябре. Обновление будет доступно для iPhone 11, iPhone SE второго поколения и более новых моделей. Ну и также для часиков. Ну и, конечно, также в iPad'ах тоже оно будет доступно. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, Medusa, Bloomberg, ProPublica, Norddeutsche Rundfunk. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 80 градусы в Филадельфии будут, скорее всего, 3 дня. Начиная со среды при переменной облачности. И закончится бабье лето или индейское лето дождями с воскресенья. В Порт-де-Метро или тоже 80-е будут в течение долгого времени, или, по крайней мере, около того. Это значит, что, наоборот, бабье лето или индейское лето только начинается. И в районе Большого Сиэтла оно тоже начинается со среды, когда будут 70-е. И такая погода продлится, ну, по крайней мере, до начала следующей недели и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
2: Тема называется «Что делать, чтобы слышать Бога?». Я думаю, что каждый из нас задавался этим вопросом в своей жизни, и вам задавали этот вопрос. С одной стороны, это очень сложный вопрос, с другой стороны, он слишком простой. Было бы желание услышать любой человек. Но когда нет желания услышать и исполнить волю Божью, то услышать практически невозможно. Скажу короткую фразу. Бог живой. А если Он живой, то Он говорит людям. Вот эти рассказы о том, что Бог говорил до какого-то определенного времени, а потом все записал нам в Священное Писание и перестал говорить, они как раз-таки не основаны на Священном Писании. Это противоречит Священному Писанию, потому что Бог говорит сегодня. И обычно люди используют слова апостола Павла, где он говорит: «Языки умолкнут, и пророчества прекратятся». Но люди, которые используют вот эти две фразы как аргумент того, что сегодня нету пророчеств, сегодня нету языков, они не читают дальше. Там написано: «И знание упразднится». Эти люди используют знание полным ходом, но они эту фразу упускают. Когда апостол Павел говорит: «Языки умолкнут, пророчества прекратятся, и знание упразднится», это будет тогда, когда мы будем перед Богом. Когда мы будем подобны Ему, увидим Его таким, какой Он есть, и тогда не будет никакого смысла ни в языках, ни в пророчествах, ни в знаниях. А пока мы живем здесь, на земле, нам все это необходимо, и это на основании Священного Писания. Поэтому Бог живой. Если Он живой, то Он говорит со мной. Если вы в какого-то другого Бога верите, ну, это ваше право. То есть я сейчас говорю о том, о котором говорит Библия. И я хочу прочитать из книги Иова, 33 главу, я прочитаю 14 по 16 стих. Книга Иова, 33 глава, 14 по 16 стих. Когда мы читаем книгу Иова, не все, что написано в книге Иова, правда. Потому что там было несколько персонажей, один из них Иов, потом были трое его друзей, и был еще один человек, Елиуй. Так вот, то, что говорили этих трое друзей, Бог потом в конце книги Иова сказал: покайтесь в этом, вы были неправы. Но то, что они говорили, записано в Священном Писании. Поэтому, когда читаем Библию, делаем это без фанатизма. То есть включаем разум. То есть разум Бог дал нам, он не от дьявола, для того, чтобы мы им пользовались при необходимости. Иов, 33 глава, 14-16 стих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. К сожалению, это так. Это и про меня, и это и про тебя. Иногда, когда Бог говорит, мы этого не замечаем.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: И сегодня я буду говорить проповедь на тему «В храме Божьем». Вообще церемония освящения, посвящения храма Соломонова, она описана в Писании 2 Паралипоменон с 5 по 7 главу, 3 Царств с 8 по 9 главу. Одним словом, эта история подробно описана. Ей уделяется 5 глав в Библии. И у нас не будет времени подробно изучить ее, но вы можете это сделать дома. А я вам просто дам краткий обзор, как это было, посвящение храма. Это случилось сразу после окончания стройки. Храм был построен в Иерусалиме. И вот вам краткий обзор. Первое, что сделали они перенесли ковчег Завета в храм. Второе. Было великое жертвоприношение. В очень прямом смысле. Великое жертвоприношение. Такое написано в Писании, что не было, не могли сосчитать. А в другом месте прямо написаны цифры. Сколько? Это тысячи. Тысячи животных были принесены в жертву. Дальше была особая молитва Соломона. Она тоже подробно описана. Вы можете это тоже прочитать дома. И дальше была реакция Бога после этих событий. И вот реакция первая. Сошла слава Господня. А второе. Бог явился Соломону. Это следующий слайд. И вот здесь, друзья, мы видим, что Бог отреагировал на то, что люди сделали в храме. Прежде чем мы с вами обсудим эти события и посмотрим, как это можно применить сегодня, я хочу, давайте мы немножко сейчас вместе проверим наши библейские знания. Итак, первый вопрос. Сколько лет строился храм Соломона? 10 лет, 7 лет, 40 лет. Как вам кажется? Правильный ответ какой? Громче. 7 лет, правильный ответ. Ну, кто правильно сказал, то вы молодцы. Следующий вопрос. Храм Соломона – это был первый храм или второй? Я вам напомню историю, что когда храм Соломона строился в Иерусалиме, то его разрушали. Первым его разрушил царь какой? Вавилонский. А второй раз его разрушили римляне. Так вот, когда мы говорим, вспоминая о храме Соломона, это был какой храм? Это был первый или это был второй? Это был первый. Правильный ответ. Следующий вопрос. При посвящении храма сколько дней длился праздник? 3 дня, 7 дней или 14 дней? Все так немножко уже аж засуетились, засомневались по реакции вашей, вижу. Правильный ответ – 14 дней. Друзья, вы представляете, какое было паре? 14 дней. У нас следующие выходные будет всего лишь 2 денька. А там было 14 дней. Ну и последний вопрос. Сколько раз Бог являлся Соломону? 1 раз, 2 раза или 3 раза? Здесь тоже тишина и раздумья. Правильный ответ – 2 раза. Первый раз Бог явился Соломону, когда Он ему дал мудрость. А второй раз Бог явился Соломону после посвящения храма. Настолько то, что они сделали, было Богу угодно, что Бог явился Соломону, написано, второй раз и проговорил к нему. А теперь, друзья, как это событие относится к нам сегодня? Исходя из этого примера, мы можем извлечь уроки и определить определенные принципы, что делать в храме Божьем, что угодно Богу. Итак, какова наша ответственность в храме Божьем? 3 простых принципа у вас на экране. Первое. Ценить его присутствие. Второе. Служить ему жертвенно. И третье. Прославлять его сердцем. Все перечисленные пункты – это все то, что сделали люди тогда, во время открытия храма Соломонова. Все эти же принципы мы их можем найти и в других текстах Писания, которые для нас приемлемы и сегодня, и это же угодно Богу и актуально и сегодня для нас. Итак, начнем с первого пункта. В храме Божьем наша ответственность – это искать и ценить Божье присутствие. Хочу отметить, что когда храм был построен, то это был первым местом, постоянным местом, куда был перенесен ковчег Завета, который заменил до этого скинию, которая использовалась при со времен Моисея. И после окончания стройки, большой стройки, первое, что сделали, внимание, первое, что сделали священники, они туда принесли ковчег Завета. Именно это символизировало Божье присутствие. Им было недостаточно просто, я думаю, что здание было шикарным. Ну, вы представляете, храм Соломона в то время. Какое это было строение? Но они понимали, что если это будет просто здание, просто красивое здание, этого недостаточно, этого мало. Там должна быть жизнь, там должно быть присутствие Духа, там должен действовать Дух Божий. Поэтому первое, что они сделали, они принесли туда ковчег Завета. Читаем вместе, об этом написано 2 Паралипоменон, 5 глава. «Понесли ковчег и скинию собрания». Все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты, и принесли священники ковчег Завета Господня на место его во святое святых. Итак, друзья, что такое святое святых? Мы видим, что они принесли. Святое святых – это особое место в храме, куда не мог заходить никто, кроме первосвященника. И это было всего лишь один раз в год. Дальше, что такое ковчег? Картинку вы видите на экране. Это была просто, можно сказать, ящик, который левиты и священники носили на шестах. И это был символ Божьего присутствия среди его народа. Кто из вас помнит, что находилось внутри ковчега? Во время скинии Моисеевой внутри ковчега лежали три вещи. Первое – это скрижали, второе – посох, и третье – манна. А что находилось в ковчеге, когда его занесли в храм Соломона, кто знает? Список меняется, но об этом вы можете узнать дома. Это просто такая заинтересовка. Хочу обратить внимание на вот эти три детали. Все эти детали, это было Божье повеление принести в ковчег, сложить, хранить, с целью, чтобы эти символы были напоминанием Израилю, напоминая важные принципы. И они сегодня актуальны. Первое, скрижали, это напоминало о Божьих заповедях и о Божьем завете, завет между Богом и человеком. Второе, посох, это был символ Божьего руководства. И третье, манна, это был символ Божьего обеспечения. И сегодня эти символы, они актуальны, если вы конспектируете, они у вас на экране. Первое. Бог и сегодня приглашает человека заключить с ним завет. Бог и сегодня предлагает человеку стать под его руководство и под его господство. И третье. Бог и сегодня по-прежнему является обеспечителем, дает все для жизни и дает саму жизнь. И у каждого есть выбор, поверить в это или нет. Главная мысль, которая связана с ковчегом, ковчег завета – это символ Божьего присутствия. И как важно в храме или сегодня в наше время в церкви иметь это Божье присутствие. Как же достичь этого Божьего присутствия? Вообще, вначале, наверное, стоит объяснить, что мы имеем в виду под Божьим присутствием. Божье присутствие – это то, когда человек может иногда реально ощущать его. Реально это стает видимо для всех людей. И здесь, друзья, есть две стороны Божьего присутствия. С одной стороны, написано, что Бог вездесущ, то есть Он везде, всегда, все видит, все знает и везде присутствует. С другой стороны, есть особые места и особые условия, о которых мы прочитаем сегодня, когда Божье присутствие сходит, стает явным и реальным для всех присутствующих. И когда мы говорим о поиске,

близки Божьего присутствия, то здесь есть тоже может быть две крайности. Первая крайность – это когда люди постоянно ищут эмоциональных переживаний, чтобы мурашки бегали по коже. Если ничего сверхъестественного не происходит, то некоторые думают, что значит Бог не действует. И это неправильное понимание. Потому что Бог всегда действует. Когда это реально видимо, и когда кажется, что небо молчит, Бог и тогда действует. И когда что-то происходит сверхъестественно, и тогда Бог действует, Бог всегда действует. Другая крайность – это люди, которые не ищут Божьего присутствия, вообще его отвергают или никогда его не переживали. Но правильно искать близости с Богом. Вот как в отношениях между мужем и женой, иногда люди, есть особые моменты, периоды, когда друг другом супруги, они переживают присутствие, поддержку, влияние, помощь, участие в жизни по-особому. И христианство – это не религия, а это отношения прежде всего. Вот почему важно искать с Богом отношения. И в Псалме 104 написано: «Ищи лица Его всегда». Это яркий текст, который лица имеется в виду близости Божьей. «Ищи». Потому что это и есть цель, это отношения с Богом. И в Библии множество есть примеров, как люди переживали Божье присутствие, но это было не просто такой всплеск эмоций, всегда была польза. Люди менялись навсегда после этих встреч. Происходило осознание Божьего присутствия. Люди понимали свое призвание, получали исцеление, трансформация характера, смирение, новое направление в жизни. Я вам приведу несколько примеров. Например, Исаия, который попал в Божье присутствие, он сразу понял свое состояние. Ему об этом, возможно, жена говорила, другие говорили. Но когда он попал в Божье присутствие, он сразу сказал: «Горе мне». Увидел все свои недостатки. Пример апостола Павла. Когда он попал в Божье присутствие, он это реально увидел, ощутил. Навсегда изменилась его жизнь, радикально изменилась. И знаете, какая была его реакция на Божье присутствие? «Господи, что повелишь мне делать?» До этого он просто ходил в церковь. Извиняюсь, он до этого вообще не ходил, но я имею в виду параллель с нашей жизнью. Мы иногда ходим просто в церковь, но когда мы реально встречаемся с Господом по-особому, мы сразу задаем совершенно другие вопросы. «Господь, что мне делать и почему я до сих пор ничего не делаю?» Точно так же, например, Моисей, попав в Божье присутствие, обрел призвание и понял свою миссию. Пример из Нового Завета. Мария и Марфа, помните? Мария, которая находилась, написана у ног Иисуса. И эта история, иллюстрация ярко отмечена в Новом Завете. Иисус похвалил ее за то, что она осталась в его присутствии, близости у ног Иисуса Христа, обретая глубокий мир, духовное питание. Последний пример – гора Преображения. Еще один пример из Нового Завета – Божье присутствие. Петр, Иоанн, Иаков, когда они увидели явное вот это видение, когда они пережили это, наверное, на всех уровнях, этот опыт сильно укрепил их веру. Вот какая польза от его присутствия. Приведу вам еще один пример из современных дней. Я прочитал книгу, которая меня очень потрясла, называется «Seeking Allah, Finding Jesus». «Искал Аллаха, нашел Иисуса». Очень известный человек, который, наверное, больше, я не знаю, настолько повлиял на мусульманский мир. Он был мусульманин, очень строгого воспитания, очень религиозный человек. Искал больше узнать Аллаха, и ему Иисус являлся сверхъестественно. В снах, через другие разные события, он настолько повлиял, что я, будучи христианином, читая эту книгу, я был восхищен, как Бог сверхъестественно может действовать и сегодня, друзья.

Он настолько пережил это, что он трансформировал, я не знаю, в каком проценте, мусульманский мир. Вот, друзья, что делает или влияет Божье присутствие. Сегодня, друзья, мы тоже можем что-то сделать в этом направлении, в поиске Божьего присутствия. Например, Матфея 18:20 написано, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Смотрите, Бог в Своем Писании обещает, где двое или трое собраны, там Я. Это присутствие, оно может быть не всегда ощутимо физически, не всегда даже в него нам верится, но Писание утверждает, что если собраны, то там Я. Значит, первый шаг, который практически люди могут сделать в поиске, вот Его лица в поиске Божьего присутствия, это собираться вместе. Вот почему христиане собираются вместе. Вот почему христиане приходят в церковь. Вот почему онлайн, слава Богу за онлайн. Для многих это благословение. Но важно идти, встречаться, быть вместе. Вот один важный вывод. Божья идея для человека – это конгрегация. Дьявольская идея – изоляция. Легче человека долбить, добить и убить. Преступления совершаются, часто человека стараются подловить где-то в каком-то углу, когда он сам, и совершить преступление или нападение. Да, конечно же, есть время для личной молитвы, личного уединения, но идея Нового Завета, Христос создал церковь, Христос сказал, «Сие творите в Мое воспоминание, когда вы сходитесь вместе». Вот эта идея церкви, конгрегации, всех Его последователей, Христос призывает, «Сходитесь вместе». И здесь, друзья, очень важно это осознать. Обратите внимание на мотив собраний. Там написано, если двое или трое собраны во имя Мое. Вот ключевой момент собраний. Не просто собраны там на тусовочку, на паре, там, на пиццу. Это тоже имеет место. Праздники, общение, это тоже нормально. Но когда люди по-настоящему, лично собраны во имя Его, можно быстрый вопрос. Как вам кажется сегодня, сколько человек в этом зале собраны во имя Его? Я вообще, не цель, чтобы кого-то там унизить. Очень много людей в зале, я даже не всех, лица же могу, конечно же, рассознать. Но вы понимаете разницу, когда, представьте себе, собраны все во имя Его. Вот тогда Бог говорит, вот там Я. Иногда мотивом собраний может быть одиночество. Кто-то ищет какую-то помощь. И этому тоже есть место в церкви. Кто-то, может быть, свой бизнес продвигает, кто-то ищет общение. Но собрание верующих – это не просто клуб. Это не просто место для развлечений, это не просто, это больше, чем кружок для детей. И вот если честно, каждый может сам себя спросить сегодня, почему я в церкви? Сегодня вообще, почему я хожу в церковь? Я прихожу сюда во имя Его? Или я прихожу, потому что, родственники давят, общество давит, хорошее место неплохое, новое, шикарное, классно построили, молодцы. Вот, друзья есть. А если друзей не будет, ты придешь? А если комфорт забрать, ты придешь? А если не будет детских комнат открыто? А если мы будем стоя, без стульев, ты придешь? А ты придешь во имя Его? А если за это будет тебе грозить тюрьма, ты придешь? Правда, вопросы очень неудобные, но они отрезвляют. Во имя, собранный во имя Его. То есть, единственная, главная цель, почему я иду. Да, есть и другие, но важно во имя Его, то есть ради Него. Для меня Он Господь, для меня Он Бог, для меня настолько важно
ради Него я приду. Поэтому мой призыв – дорожи присутствием Божьим. Оно успокаивает, оно животворит. И не зря в Писании написано, не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать. Тем более приближение дня онного, то есть приближение конца, он будет конец. Вот в это время особенно важно напоминать людям не оставлять церковь и конгрегацию. Поэтому, друзья, с одной стороны, Бог, Он везде, с другой стороны, Он призывает христиан собираться вместе во имя Его. И именно на таких местах там люди ожидают, там люди ищут Его. Еще один метод, как достичь Его присутствия, это через прославление. Псалом 21 написано, «Ты святой, живешь среди славословий Израиля». Это еще один метод, как люди могут искать, входить в Его присутствие. Написано в Писании, «Ты живешь среди славословий своего народа». Когда люди, то есть, славят, хвалят, поют. В английском переводе написано «ты на троне». То есть этим люди выражают, что ты Господь. Для меня ты Господь. Мои жизненные решения, планы, ситуации, все подчинено тебе. Ты Господь. И я вот своим пением это выражаю, подтверждаю. И вот эта атмосфера прославления, ее не просто придумали люди, как нам разнообразить наше собрание. Давайте попоем. Об этом написано в Писании. Поэтому, друзья, первая ответственность в храме – это ценить Божье присутствие. Второе – это служить Ему жертвенно. Этот пункт мы сегодня пропустим. И вам только напомню, что там описаны такие цифры жертв, которые были принесены. И это Богу было угодно. То есть подчеркивается мысль, что Богу нравится жертвенная жизнь. Не просто такая легкая, такое поверхностное, мелкое христианство. Меня не трогайте, меня не напрягайте. Нет, нет, нет. Жертвенное христианство. Мы сразу переходим к третьему пункту. Прославлять Его сердце. Итак, ответственность в храме Божьем. Ценить Его присутствие. Служить Ему жертвенно и прославлять Его сердцем. Ключевое слово – сердцем. Итак, при посвящении храма Соломона мы читаем, почему-то прославлению уделено особое внимание. Почему особое? Детально описано, как это происходило. Даже указано количество певцов, количество музыкантов. Вот на следующей неделе у нас здесь будет вся сцена заполнена музыкантами, певцами. Считайте. Смотрите, как об этом написано. 2 Паральпоменон, 5 глава. Левиты, певцы, с кимвалами, с псалтирями, цитрами, даже перечисляются инструменты, и с ним 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб, то кто-то попросил сделать тише. Нет, это я шутку добавил. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, восхваляли Господа. И восхваляли Господа. Ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда дом Господен наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Давайте скажем слава Богу. Вы можете себе вообразить вот это мощное, я не знаю, каким словом его описать,
мощное прославление. This was the greatest worship service I have ever heard. И написано, что настолько оно было, Божья слава явилась настолько мощной, что священники не могли стоять. И Библия не уточняет, либо они сели, либо они упали, либо они облокотились об стенку, либо они вышли из зала от Божьего присутствия. Но интересно, ниже, в 7 главе мы читаем. Этого нету на экране, это вы можете сами проверить. Мы читаем, и вот сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили. До этого они стояли. Вы представляете реакцию людей? И настолько это было явно, для всех видимо, все это пережили, явно ощутили Божье присутствие. Причины, конечно, на этом может быть много причин, у нас не будет времени обсудить все. Вообще сам процесс подготовки, что должны были сделать священники и левиты, что вообще, как народ пришел, с каким сердцем. Я вам хочу отметить одну деталь, которая описана в тексте, это точно описано, подчеркивается их единство. Написано, все как один, помните, мы читали, и музыканты, и поющие, все как один. Настолько все были пропитаны пониманием, осознанием, что Бог достоин славы, что мы здесь не просто посмотреть, как хор поет. Мы не просто посмотреть на здание шикарное. Наше призвание. Человека, который понял, кто такой Бог, получил это откровение, что Бог достоин славы, и я обязан Его славить. Не то, что обязан, я хочу. Я не могу по-другому. Я Его славлю, я Его прославляю, и мы это делаем все как один. То есть нету таких вот случайных людей, или их настолько мало, что почти все люди, которые собрались в этом зале сегодня, они настолько сфокусированы на пении, на прославлении, на поклонении Богу, что это имеет мощную реакцию. Что люди не просто стоят, не просто ждут, не просто пережидают, мучаются как-то. Как нужно, чтобы этот этап прошел? Они участвуют сердцем. Все как один. Вот, друзья, как важно в прославлении фокус на Бога. Я знаю, есть много моментов, которые нас могут отвлекать. Вот почему, я думаю, иногда полезно закрывать глаза, не смотреть по сторонам, фокус на Бога, чтобы ты настолько был увлечен, чтобы ты отдал Ему все внимание. Раз ты пришел сюда, уже не зевай, не моргай, не смотри по сторонам, не скучай. Хотя бы попробуй. Отдай Ему всю славу и честь всем твоим сердцем. Конечно же, это невозможно, понимая и веря, что Бог живой, что Бог есть, Его величие и моя личная ответственность Его славить. Приведу вам еще один пример прославления, который описан 1 Паралипоменон, 23 глава. «И собрал всех князей Израилевых, и священников, и левитов, и 4000 привратников». И смотрите, снова статистика. 4000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях. Я читаю эти цифры, я думаю, так наш зал не вместит 4000. Вы можете себе представить, какой ресурс? Какой ресурс, какое внимание уделяется прославлению? Эти люди, написано в Писании, были обучены, написано, музыканты были обучены, певцы были обучены. Давид сделал инструменты, потратил деньги, потратил время. И все ради одной цели, чтобы Богу воздать не просто такую себе там, ну,
Скажем аллилуйя, аллилуйя. Но такую подобающую хвалу. Вы представляете, какое мощное прославление. Поклонение, друзья, это то, что ожидает Бог. Это было и в Старом Завете так, и в Новом Завете Христос заявляет, что будут поклоняться мне в духе и в истине. Поэтому, друзья, очень важный принцип на экране. Мы Его славим не за то, что Он нам дал, а за то, кто Он есть. А потому что у нас иногда мучает нас то, что Бог нам что-то не дал или не додал, иногда нам трудно Его славить. Но мы Его славим за то, кто Он есть. Просто Его статус достаточный, чтобы Его постоянно славить. В Писании, друзья, написано, Псалом 68, «Я буду славить имя Его, буду превозносить Его в славословии. Это будет благоугоднее Господу, нежели вол». То есть здесь сравнивается хвала Богу и с делами, жертвами. То есть человек не может как-то откупиться или успокоить свою совесть, что я вот деньги даю, я вот что-то делаю Богу, я вот сильно занятый в служении, или я в церковь хожу. Если ты не славишь Бога, ты не понял величие, ты не понял господство. Если у тебя оно, естественно, не вырывается из груди, значит, стоит к этому расти. Но здесь я хочу добавить, друзья, что если ты его будешь по-настоящему славить, то ты не сможешь ничего не делать. И я прочитаю об этом подтверждение чуть позже. Исаия 42:8 написано, «Я Господь, таково мое имя. Я не отдам славы моей другому и хвалы моей идолам». Заметьте, Бог в своем священном писании предупреждает, что славы достоин только Бог. Мы как церковь, я хочу призвать, настроить, я себе об этом напоминаю. Когда у нас будет вот этот праздник торжественный открытия? Как нам важно, друзья, не потеряться? Да, мы будем благодарить людей, которые много жертвовали, но как важно не перепутать славу, отдать только Богу. Славу отдать только Богу. И как хочется это сделать вот в нашей такой простой семейной обстановке сегодня, когда это не какие-то официальные там праздники, чтобы мы сегодня уже начали, осознавая, отдавать славу Богу, потому что Бог не готов делить свою славу с людьми. Вот почему опасно отдавать, приписывать славу людям, нациям, материальным вещам. Славы написано достоин только Бог. Написано, не дам славы моей иному и идолам не дам. А сегодня, вы думаете, у Бога есть конкуренция с нашими современными идолами? Я думаю, что есть. Вот почему для нас это очень важное напоминание. Добавлю, что в поклонении очень важна искренность, не просто формальная. Такое мертвое религиозное участие. Матфея 15:8 Христос предупреждает, чтут меня языком, то есть поют устами правильные песни, но сердце их далеко от меня. Смотрите, как Христос насквозь видит людей. Можно улыбаться, делать святой вид, можно все правильно петь, стоять, посещать церковь, но Христос говорит, но сердце. Вот почему наш третий пункт, твоя ответственность в храме Божьем – славить Его сердцем. Не просто пережидать. Да, я знаю, что это поклонение, оно для многих, оно кажется непонятным. Оно кажется, что эти люди какие-то ненормальные. Кому они тут поют, славят, стоят на колени. Да, для мира это непонятно. Это только для людей, которые поняли, кто такой Бог. Для Его последователей, для Его поклонников. И Христос не зря говорит, что будут люди, которые будут поклоняться мне в духе, то есть внутри, жизнью, везде, и в храме, и за стенами этого храма. Но иногда мы ведем двойную жизнь.
устами поем, а по сердцу подтверждаем, утверждаем другое. Вот почему Христос говорит: чтут языком, а сердце их далеко от меня. Евреям 13:15 написано: «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Я вам хочу напомнить, мы перенеслись в Новый Завет. Но принцип, тематика не поменялась. Будем приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворительности и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Если вы не забыли, я вас предупреждал, что для Бога важнее прославление, хвала, нежели дела. Помните? А вот этот стих подтверждает то, что если ты искренний поклонник Бога и будешь Его славить, ты не сможешь без дел. И на всякий случай здесь напоминается. Читайте снова на экране. Сначала жертва хвалы, а что потом идет? И не забывайте благотворительности и общительности. Это уже дела наши, дела веры. Это уже практическое христианство. То есть нельзя просто в церкви петь «Аллилуйя», а по жизни как бы жить просто таким эгоистом. Прославление, написано, что это плод уст. Давайте остановимся на этом слове. Плод уст. Плод, первое, что важно запомнить, он не сразу появляется. Это значит, что, возможно, многие христиане до сих пор не имеют этот плод. Они в церкви давно, они здесь находятся, но они Бога не славят, они не поют. Их это не интересует. Оно из сердца не вырывается, оно не созрело. Плод, он созревает, это процесс, когда человек приходит к такому глубокому пониманию, и он не может не петь, он не может не молиться. Но когда человек не созрел и не имеет этот плод, он спокойно, он запросто, он годами это делает. Но сегодня, возможно, он услышит, что я обязан Богу, как минимум, это плод уст, хотя бы губами. Скажи: ты достоин всей славы и хвалы. Вот почему, друзья, очень важно во время наших собраний, пения, прославления не молчать. Потому что там написано «плод уст». То есть важно открывать свои уста и говорить, и петь, и молиться. И когда, представьте, 1000 человек замолится, запоет вместе, то мы можем пережить то, что мы читали. «И были они все как один». Пришло настолько такое глубокое осознание. А почему там написано «жертва хвалы»? Жертва хвалы, потому что стоит честно себе ответить на вопрос: а вам честно всегда хочется Бога славить? Не спешите отвечать. Всегда есть за что. Или наши проблемы более перевешивают, душат. И вот, когда больно, когда трудно, когда непонятно, продолжай Его славить. Вот это и есть жертва хвалы. А когда все цветет, когда все улыбается, и никаких проблем, и ни одной молитвенной нужды, ну, конечно, жертва – это другой уровень отношений, пения, прославления. Этим ты выражаешь свою веру. Нет, ты не больной на голову. Ты выражаешь свою веру. А еще интересно, друзья, в этом тексте, он мне очень нравится, очень глубокий текст. Там написано «непрестанно». И будем непрестанно приносить Богу хвалу. Я такой на этом слове остановился. Господи, как это? Неужели такой уровень доверия,
такой уровень посвящения, такой уровень прославления. И на работе, да, и по тракам, когда лежу, да, и когда там посуду мою, и когда в подушку плачу, и когда... И вот непрестанно. Это не просто такая одноразовая вспышка, а давайте, друзья, сейчас встанем, ну, пожалуйста, ну давайте споем, ну хоть что-то споем. Нет, друзья, это состояние сердца. Вот почему написано, я читал третий пункт, ответственность в храме славить его сердцем по жизни. Твоя ответственность в храме ценить его присутствие, служить ему жертвенно и прославлять его сердцем. И дальше там написано, смотрите, что делает прославление. Дальше там написано, и благотворительности, и общительности. Эти жертвы благоугодны Богу. Я хочу остановиться на слове общительности. Вы знаете, друзья, что человек, когда проходит трудности, его реакция, он никого не хочет видеть. Он не хочет ходить в церковь. Люди иногда надоедают, иногда достают, иногда раздражают. И дьявол человека угоняет в изоляцию. Помните, Божья идея? Конгрегация. Congregation. Общество. Церковь. Дьявольская идея – изолировать. Но когда человек в правильном здоровом состоянии, и когда он Бога непрестанно славит, друзья, смотрите, что происходит в его сердце. Его сердце открывается к людям. Он идет и делает жертвы общительности. Эти люди надоели, достали. А главное, первая заповедь – ближнего люби. К ближнему иди. Ближнего прощай. Ближнего дай 125-й раз прощай. К людям, вот общительность. Я знаю, что интровертам это намного сложнее. Но Писание написано и для экстравертов, и интровертов. Жертва общительности. Но, друзья, смотрите последовательность. Написано, и так будем непрестанно. Непрестанно. Это не только, когда проповедник так раскачал, и мы так сейчас запоем. Это по жизни, состояние сердца и духа. Он пришел в храм, он не может по-другому, он славит Господа. Его сердце раскрывается к людям, он идет к людям, которых, возможно, раньше ненавидел. Он идет к людям, трансформация внутри происходит. Друзья, когда мы Бога славим, когда мы попадаем в Его присутствие, этот Дух Божий, Он животворит. Он нас трансформирует, Он нас меняет. Вы даже не представляете, что происходит в нашем в сердце, когда мы идем этим путем, хотя бы пробуем, хотя бы тянемся к этим вот библейским принципам, чтобы они работали лично в моей жизни. Да, друзья, написано, они все запели и были как один. А помните, написано Деяния, и были они все единодушно вместе, и сошел Дух Божий. Тогда, как один, и сошла слава Господня. Друзья, в Старом Завете служение и поклонение Богу ограничивалось местом, стенами. Слава Богу, что и у нас есть сегодня прекрасный храм, куда мы можем приходить и славить. Но в Новом Завете написано, что вы – суть храм живущего в вас Святого Духа. Это значит, друзья, что 1 Коринфянам 6, что ваше служение Богу не ограничивается одним местом, не ограничивается одним днем. Это значит, что ты можешь Бога славить по жизни, везде, всегда, быть Его поклонником. Потому что Христос сказал, что они будут поклоняться Мне в духе и в истине. И вот это поклонение, о котором мы говорим, друзья, на всякий случай, напомню, оно продолжится в вечности.
Это не просто такое, как бы, отбывание времени –

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Разные трудности. Разные трудности на разных уровнях. Но я вас хочу вдохновить, призвать церковь. Давайте все как один. Просто как один. Один голос. Один дух, чтобы мы просто поклонились Богу, не пережидая этого времени. Ибо Он достоин славы. Он достоин хвалы. Что бы ты ни проходил сегодня, пой Ему, пой Ему, пой. Когда ты будешь петь, это будет исцелять тебя. Это будет животворить твой дух. И помни, в понедельник продолжай, продолжай. И вторник продолжай. И детей своих научи. Просто скажи: Господь, я хочу прийти к этому уровню, чтобы этот плод в моих устах созрел, чтобы это было мое сердце, чтобы я не мучил, чтобы я это просто отдавал Тебе, потому что Ты достоин этой славы. Возможно, сегодня ты заскучал за Его присутствием. Как хочется сегодня призвать вас, церковь, чтобы мы просто все искали лица Его. Чтобы мы просто сфокусировались. Я знаю, столько отвлечений. Но давайте вот это время, пока мы в храме, просто весь фокус сфокусируемся на Нем, на Боге. И скажем: Господь, я все равно выбираю Тебя славить. Пусть даже если слезы текут, все равно славь Его. Заключить 3 пункта на экране, и мы сейчас будем вместе идти в этот в поклонение. Помни, друзья, помните, мы сейчас переходим новый этап. Как церковь мы переходим новый этап. Мы тоже открываем дом молитвы. Мы тоже открываем этот храм, который мы построили. Бог сверхъестественным образом помог нам его построить. Но как важно, что мы когда туда придем, чтобы это не было просто зданием. Это я так этого боюсь. Чтобы это было просто здание. Просто мертвое, где нету жизни. Как важно, чтобы там было Божье присутствие. Как важно, чтобы этот ковчег завета, он был здесь, чтобы Дух Божий действовал здесь, чтобы здесь люди служили Ему жертвенно, чтобы сюда не приходили на экскурсию, чтобы здесь люди переживали Бога, чтобы здесь люди славили Его все как один –

0: Давайте мы встанем. Давайте скажем слава Богу. Отец Небесный, я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты дал, Господь, нам увидеть это чудо. Этот храм, который Ты помог построить. И сегодня мы здесь собраны, Господь. Я, Господь, хочу верить. Я хочу призывать. Я хочу, Господь, напоминать и не молчать, чтобы здесь люди были собраны во имя Твое. Чтобы мотив был имя Твое, чтобы было собрано здесь общество во имя Твое, во имя Иисуса.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс. Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба

0: охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА, Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
0: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена, и консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну а сколько стоят ваши услуги?
0: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
0: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
0: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
0: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
0: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.